0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Фушина Монгол арджу хоро.
0: Худамбэрийн арджу.
2: Бонле арджу.
0: Чилин голын арджу.
3: Улахатин арджу.
4: Өмнөд гортлосын арджу.
5: Хэнган арджу.

0: 我们的老师今年都是爱着好老师的，都是个那个没人哄人的，叫他去我们那儿去进江村，小刚是到谁家玩，我吃两顿我就到了，我今天就找了个人，那个那里去的，他就说从那个地方去玩。
1: Вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите, как на улице, как вы сидите

0: картину сивана, тем кевыч пичку. Кредит урбунну сэгэ, камгад удыз чухны адяхтара. Удызинзуле, зунгни юмра атур, кыгы ашерапумын. Шырди чангана хотне турбын далар, кэгдан чих, ирали ябсутыл оде.
1: Jag har det där man jag vill inte lägga mig där. Jag tittar ner där hänga. Kommer ni med mig? Mer orsak att han sorgar och valorna.